Али Фарбен на Европе Плюс, Бари Так. Ритмично движемся далее в этот первомайский вечер. Завтра, кстати, еще больше будет ритмичной музыки. Завтра суббота. Так что вечером Топ Клаб Чарт, Резиденс. В 20.00 все начнется. Обязательно подключайтесь. Будет много классной электронной музыки. Пока же впереди у нас Earbox. Услышим Graceland. И дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Рио, Shine On. Слушаем Cartoon on the Break of Dawn. Клан Карусель, Rise. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это

хиты. 30 минут. Европа плюс.

медведи прямо сейчас. Broken Heart, разбитое сердце. Эх, бедный Богдан, бедные медведи. Что, желаем ему как можно скорее сердечко свое склеить, подлатать и написать какие-нибудь еще крутые хиты для всех нас. Мы будем только рады. Всем большой привет и здрасте. Всем шикарного продолжения уикенда. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее здесь и свежая тема от Медузы «Don't Wanna Go Home». Здесь и некогда лидеры мирового Шазама Дэйв и Тэмс с историей «Rain Dance», а еще и модный ремикс от Purple Disco Machine на суперхит на все времена от дуэта «Hurts Wonderful Life». В общем, оставайся в Европе Плюс и наслаждайся.

До последней песни. Это «Медуза» прямо сейчас. Кстати, ближайшие треки будут тематически похожими. Да, Audio Souls Dance Floor, а также Rialto No One Leaves This Discotheque Alive впереди. Ну и все эти треки отсылают нас к 30 апреля. Да, когда на Европе Плюс был диско-дэй, прошло он просто феерически. Целый день мы слушали диско-хиты, а вечером в шоу «Rush» состоялся лайв-перформанс группы «Gimme». Как все это было? Можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Запись там доступна. Залетай, заценивай, если видел.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. На миллион.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

детки. Эти ребята останутся в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 надолго. Да, после трех недель они занимают 19-ю строчку. А дальше? Дальше, уверен, будет еще лучше. Ну, в нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов, поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Слушают все треки из первой двадцатки чарта. Мы продолжим. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Оставайся.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот если в детстве ты разбивал градусник, то можно было позвать взрослых. Да, помогут, все решат. А вот теперь ты сам взрослый. И сложные межличностные отношения, похожие на ртуть, приходится решать уже самому. Да, тут помощи особо не ищи. Ваня Дмитренко, ртуть только что. Дальше будет больше кидов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Night, Tiesto, Brain & Grace, Beautiful Places, а также Comrade BeMine. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди елка с историей проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчей.
1: Чуть раньше с нами Тедди Свинг с новинкой Mr. Know It All. А еще вспомним суперхит от The Evanescence To Let Myself Go. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бинаси просит Дэнни, Сирила и Дина Льюиса и многих других. Ничего не пропусти.
3: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Может, проще? Надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка в твоих динамиках, все правильно. Этот длинный уикенд нужно провести максимально легко, упростить все, что только можно, включая себя, чтобы наполнить выходные только приятным, только чем-то хорошим. Да, ну и сегодняшний

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты будут греметь на Европе плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Хьюш Элисольд, то есть мы Jamaican.

0: А еще не пропусти брак со стен с суперхитом Pay to Exist. Также в эти 30 минут только музыки появится Мари Краймбри, Дэвид Гетта и Ван Репаблик и многие-многие другие. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.